Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Словно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: вечной застойкой парная.
1: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
5: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток, сокосодержащий Gold, 1 литр 930 миллилитров, всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем.

0: послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
0: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».

Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2

0: миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: 10-360.
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
3: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?

0: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов, 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: же, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 28 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием.

0: Флебом ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной.
4: Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30.

0: 11.30, 18.30 на Экорадио.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Экорадио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается малооблачная погода. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов, а то и даже до 27. Ветер восточного направления 2 метра в секунду и атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Дима Билан и Анна Асти с трогательной композицией под названием «Эпилог», что является новиночкой для всех вас на Экорадио. Также на сайте ekoradio.ru трек ждет. Обязательно залетайте и ставьте свои лайки и дизлайки в 16.00. Хит-парад ТОП-30, а мы уже будем подводить все итоги благодаря Полине Бажовой. Время есть, успевайте. 11.09 на Среднем Урале. Сегодня суббота, 16 мая. Первый выходной день. Всех поздравляю с этим величайшим событием. Класснейшая погода просто за окном. Не советую ни в коем случае проводить эти выходные дома. Завтра вообще жара, прям не облачко, до 30 градусов. Имейте это в виду. Музыку берите с собой на природу, на дачу, куда угодно, но не дома. В этом часе для всех вас Филатов и Кэрос вместе с диджеем Грувом, Дуа Липа, Леша Свик, Сомбер, Юлианна Караулова, Дон Толивер и Джонни. Прямо сейчас Fastboy, Cluck & Cluck и трек с названием Born Again запустим в ваши колоночки. Всем желаю хорошего денечка, вот прям класснейший суббота, что прямо все прошло. Делаем музыку громче, и все будет именно так. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
3: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяш, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б, строение 5. И получите спецпредложение.

0: сегодня мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом

0: Да и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ти.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
11: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: Эко-радио!
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать, какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
5: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Классные ребята Шаус и Кап Спорт вместе с ними. И трек под названием Only You, только ты и только для тебя самая лучшая музыка здесь, на Экорадио, в этот выходной субботний денечек. Наслаждайся и делай погромче. На очереди у нас Ваня Дмитриенко с хитом «Венера и Юпитер», фантограммы Артики Асти с «Истеричкой». В следующем часе встречаю уже Илону Шейнину с проектом «Дети 360», где она расскажет, как воспитывать и как правильно обходиться с этими маленькими человечками. 11.50 на Среднем Урале. Всем привет!
1: Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Погода, возможен даже дождь, температура воздуха до плюс 24 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду, пока что без осадков, до плюс 29 в течение дня. Ветер южный, 3 метра в секунду, и атмосферное давление в норме. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Дети 360». Здесь, в этой студии, вместе с родителями и педагогами, мы пытаемся понять, как гармоничнее воспитать наших детей. И тема сегодняшнего нашего урока, я не могу никак перестать это говорить, сегодняшнего нашего эфира «Скоро в школу». Какие подводные камни могут ожидать наших и дошколят, и их родителей, и как, самое главное, их безболезненно обойти, сегодня мы будем говорить об этом. Итак, рада вам представить наших гостей. Это мама двух очаровательных дочек 6 и 12 лет, Жанна Досмуратова. Жанна Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И педагог-психолог детского сада номер 55 Наталья Рженицына. Наталья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Давайте, Жанна Анатольевна, начнем с вас. Какой у вас запрос, какая главная тревога? И самое главное, у меня возникает вопрос, почему тревога? У вас же уже был опыт.
1: Потому что, наверное, первый ребенок пошел ровно в 7 лет в школу, а второй дочери уже на 1 сентября еще 7 лет не будет. И возникает вопрос, да, не рано ли мы пошли? Ну, собираемся идти, как бы сейчас очень достаточно строгие требования в школах.
0: А что вы имеете в виду под строгими требованиями? Собеседование, какие-то экзамены вступительные?
1: Нет, ну, в смысле, очень тяжелые программы для детей, большая нагрузка, ну, и как бы мы собираемся идти в гимназию. Ну, раз первая дочь учится в гимназии, естественно, вторая пойдет туда же.
0: Наталья Николаевна, оправданы ли опасения нашей героини сегодня?
2: Ну, каждый родитель хочет, чтобы его малыш успешно учился в школе. Для того, чтобы ребенок

0: Ребенок успешно учился в школе, его психологическая готовность должна быть на уровне восприятия школьной программы. То есть, если психика малыша еще не созрела, это будет очень сильно влиять на его еще формирующиеся способности. Ну, и это будет причина его перегруза, его высокой тревожности. Очень часто родители нам говорят, что мой ребенок умеет читать, писать, считать. Почему мы готовы к школе? Ну, в таком случае я все время, конечно же, хвалю родителей. Молодцы, что вы занимаетесь ребенком. Но ведь школьная готовность – это не умение читать, писать и считать, а школьная готовность – это готовность все это, всему этому научиться. То есть, если у ребенка не сменился еще ведущий вид деятельности, а в дошкольном детстве ведущий вид деятельности – это игровой, если он не сменился на учебный опознавательный, ребенку будет очень тяжело справляться со школьной нагрузкой. Ведь школьная нагрузка ставит перед ребенком очень большие задачи, да? То есть ребенку нужно сконцентрироваться на каком-то задании, ему нужно запомнить очень большой объем информации, да.
1: Помимо того,
0: то есть, мало того, он должен тянуться и хотеть получить эти знания.
1: Помимо того, что у него впечатление от новых наук, у него еще впечатление от новых людей вокруг него, это одноклассники и педагоги. Колоссальная, конечно, нагрузка. Обо всем, о том, что вы сейчас, Наталья Николаевна, сказали, хочется прям тезисно поговорить отдельно. Я сейчас для слушателей немного о вас подробнее расскажу. Наталья Николаевна более 22 лет помогает детям чувствовать себя в безопасности, быть принятыми и услышанными. Она сопровождает эмоциональное, личностное и социальное развитие ребенка, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, помогает им справляться с тревогой, трудностями общения и поведения. И профессиональная компетентность Натальи Николаевны получила признание профессионального сообщества. Она стала победителем смотра конкурсов кабинетов педагогов-психологов объединения «Маячок». Кроме того, она неоднократно принимала участие в городских методических семинарах и вебинарах и была награждена дипломом победителя. Вот такой у нас замечательный ранговый эксперт. Наталья Николаевна, давайте по очереди. Вы сказали, что если даже в 6 лет, да, психоэмоционально, ну, если я правильно запомнила, ребенок готов к поступлению в школу, пожалуйста. А как понять?
0: Ну, вот мне не дали договорить.
1: Это моя работа.
0: Поэтому я всем родителям советую обязательно с этим вопросом обратиться к педагогам или специалистам, для того, чтобы они определили именно индивидуальные особенности развития ребенка. Ведь школьная готовность, она состоит из нескольких компонентов, как вы ранее, да, только что сказали. То есть это интеллектуальный компонент, то, что умеет ребенок, навыки, которые он приобрел, знания. Это эмоционально-волевой компонент, когда перед ребенком ставятся задачи, он должен их выполнить, проконтролировать, и чаще всего он выполняет ту работу, которую он не хочет делать. Ну и, естественно, это мотивационный компонент, то есть желание получить эти знания. Ведь многие дети в школу идут только для того, чтобы новые знакомства завести, например. То есть мотивация у всех разная. Поэтому, конечно, у ребенка нужно мотивировать именно школьную готовность, именно желание учиться.
1: Продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
3: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: детей. И тема сегодняшнего эфира «Скоро в школу». С нами вместе в студии, с нами, Солон Вячеславовна, вместе в студии педагог-психолог Наталья Рженицына и мама двух дочерей Жанна Досмуратова. Жанна Анатольевна, расскажите, как у вас было с вашей старшей дочерью, ей сейчас 12 лет, когда она пошла в школу, да, она пошла в 7 лет. А в 7 лет, как вы поняли, ведь, Наталья Николаевна, правильно скажу, если даже в 7 лет бывают, дети еще не
1: Конечно,
0: готовы.
1: Полностью согласна.
0: Как вы поняли, что вот девочка ваша старшая, все готово, или на волевых, родная, и погнали?
2: А, ну да, скорее всего, это силу возраста дали, ну что, 7, ну,
0: ну
2: значит, уже положено в школу, да.
0: Еще
2: а так, потом, проучив, наверное, уже первый класс, я бы, наверное, задумалась, скорее бы сказала, что можно и 8 отдать. Я так думаю, что это не поздно. Ну...
0: Наталья Николаевна, а вот вы сказали тоже очень интересную мысль, что готовность должна исчисляться не в, скажем так, количестве наук, которые уже там к 7 годам или к 6, к 8 ребенок обладает, а к, именно к способности вот иметь навык, там, усидчивость, допустим, да, там, где-то шуметь, где не шуметь, вести себя и так далее, там, дисциплина, может быть. Но должен ли он там к 7 годам уже уметь считать, писать? Или вот это в школах пока еще не спрашивают?
1: Ну, вот смотрите, возрастная психология, в возрастной психологии считается, что формирование школьной готовности происходит где-то с 6 до 7 лет. Но, как вы правильно сказали, что у некоторых детей это бывает и в 8, и в 9, тем более, что я работаю с детьми ОВЗ. То есть психические процессы у всех развиваются по-разному и неравномерно.
0: Так, неравномерно. А каким образом? Куда бывают перекосы?
1: У современных детей очень часто страдает внимание, особенно концентрация внимания, переключение внимания. Это очень важный процесс для учебной деятельности. Поэтому я призываю всех родителей обращаться к специалистам. Именно специалист проведет диагностику ребенку и даст вам какие-то советы, рекомендации.
0: Слушайте, ну вот у меня сейчас закралась такая мысль, а правильно, верна или нет, над ребенком нужно периодически проводить вот это тестирование. Или нет, допустим, в 3 года так он у меня развивается или нет? В 5 лет так или не так? В 7 лет так или не так? Или как часто вообще это нужно делать?
1: Нет, конечно, этот вопрос очень тревожит родителей. И те дети, которые организованы, те, кто посещает детский сад, там обязательно проводится обследование детей. Если это ребенок ОВЗ, то с ним работают специалисты, которые обязательно несколько раз встречаются с родителем и консультируют его. Если это общеобразовательная группа, то там есть воспитатели, которые дают полную информацию про вашего ребенка. Справляется или нет он с программой детского сада? Есть ли у него какие-то упущения, есть ли отставания, то есть справляется ли он по всем 5 областям детско-садовской программы.
0: Я хотела бы еще для слушателей, которые там, может быть, не сильно в теме, пояснить аббревиатуру ОВЗ, это особенности, особенные
1: это
0: возможности.
1: Это ребенок с особенными возможностями здоровья. Но это не значит, что это ребенок с какими-то физическими особенностями здоровья. Это может быть ребенок, который слабо слышит.
0: Да?
1: Или, допустим, у него нарушение речи, которое вполне к 7 годам может сформироваться и прийти в норму. То есть это ребенок с особенностями.
0: А я знаю, что у Натальи Николаевны есть еще такой запрос, когда вот как раз-таки ваш профиль ребенок с ОВЗ, и у него, может быть, я неправильно скажу, ментальное нарушение. Вот что-то с интеллектом связано, что вот ему 7, он выпустился там из детского сада, ну, время уже выпускаться. Но педагоги понимают, что ребенок еще не готов, и ему бы еще годик-то походить, поучиться. А родитель настаивает, мы как все. Мы пойдем в 7 лет в школу. И просто знаю эту историю, и педагог был встревожен тем, что мы не против, но ему будет тяжело, и он будет среди отстающих. И зная там темперамент на протяжении там 4-5 лет они этого ребенка воспитывали в детском саду, ну, ему будет очень тяжело морально. Вот давайте об этом немножко поговорим, когда родителям стоит успокоиться и прислушаться к педагогам. Есть очень много тревог, я думаю, что они совершенно напрасны. Мы год потеряем. А мне кажется, наоборот, этот год как раз-таки и решит дальнейшую судьбу.
1: Но если это ребенок ОВЗ, то он посещает, скорее всего, специализированную группу, то есть это компенсирующая группа. И там очень тесно работают специалисты с родителями. И родители обычно знают о потребностях своего ребенка и его индивидуальных возможностях развития. Поэтому таких проблем не возникает. Родители прислушиваются.

0: к специалистам, потому что, ну, они же специально пришли в такую группу. Но если мы сталкиваемся с такой проблемой, то, конечно, все, что я могу, это, например, направить ребенка к неврологу, привести маме какие-то, ну, примеры.
1: Но, опять же, вы можете рекомендовать. Вы не можете за руку его
0: отвести. Я только рекомендую, то есть решение всегда принимает законный представитель.
1: Я бы очень хотела, я настоятельно вас, я очень вас прошу как-то вот обратиться к родителям, чтобы они больше прислушивались к специалистам. Я понимаю, что никто так чутко и там лучше, чем родители, не чувствует своего ребенка, но поопытнее, да, и квалифицированнее все-таки лучше довериться специалистам.
0: Уважаемые родители, вот ваш ребенок посещает детский сад 4-5 лет, и он находится в детском саду с утра до вечера. Вот большую времени он проводит именно с теми тетями, с чужими, то есть с воспитателями, которым вы доверили своего ребенка. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к их мнению, к их советам.
1: Спасибо большое. Мы вернемся к нашему эфиру буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: 360.
1: А в эфире программа «Дети 360». Тема сегодняшнего эфира «Скоро в школу». Мама Жанна Анатольевна, расскажите, вот ребенку вашему сегодня 6 лет уже?
2: 6 лет.
1: 6 лет, да? Вот вы как оцениваете его, скажем так, развитие сейчас? Умеет читать, писать? Ну, вы тревожите, что она пойдет в детский, в школу в 6 лет? Ну, может быть, это всего лишь цифры? А навыки-то у нее уже имеются?
2: А, навыки имеются, конечно, но это определенный труд как родителя, так и педагогов, так и врачей. То есть мы всегда обращаемся к специалисту, проходим определенные какие-то лечения, если это надо. Ну и также подготовка к школе. То есть уже на протяжении 2 лет мы занимаемся плодотворно с логопедами, с психологом. Ну и подготовка к школе определенных предметов. То есть ребенок уже умеет писать, читать, это ей интересно. Но все же она еще ребенок, у которой сейчас непосредственно выдающая деятельность – это игра. И ей хочется играть, но на это, как правило, уже недостаточно хватает времени.
1: Жанна Анатольевна, я вас удивлю, но она еще очень многие годы будет для вас ребенком. И ну, после конечно. 18 тоже. Поэтому,
3: То есть Жанна Анатольевна сказала именно о том, что вот из всех компонентов школьной готовности эмоционально-волевая сфера еще у ребенка не сформирована. Да.
1: То есть ваши опасения, скажем так, вот основаны на каких-то реальных показателях. Очень хорошо. Наталья Николаевна, знаете, какую я хотела с вами еще тему обсудить? Когда родители, вот я вспомнила, что у вас в гимназию, да, и вторая девочка тоже собирается, когда родителям стоит очень основательно подумать, а стоит ли идти в какую-то, сильную школу? Или когда стоит ограничиться обычной школой? Обычная неплохая, просто там программа не такая насыщенная какими-то определенными предметами.
3: Ну, когда ребенок посещает старшую группу, я думаю, что родители уже задумываются об его будущем. И именно тогда определяется, куда они идут. В гимназию они пойдут или в обычную школу. Потому что чаще всего все родители, когда посещают подготовительную группу, то есть это возраст от 6 до 7 лет, посещают уже курсы.
1: Подготовительные,
3: да, именно той школы, в которую они пойдут. То есть, это тот период, когда стоит задуматься, сможет ребенок выдержать нагрузку, предъявляемую школой, или нет. Но мало того, что сможет ли ребенок, сможет ли родитель выдержать эту нагрузку, так как в гимназиях очень много дополнительных различных заданий, и часть этих заданий это ложится полностью на родителей. Не каждый родитель способен сопровождать ребенка, обучающегося в гимназии.
1: То есть стоит оценить еще и свои возможности, свои способности. Ну, а есть ли какие-то реперные точки, от которых нужно отталкиваться при выборе общеобразовательного учреждения? Ну, у кого есть такая возможность выбрать, да, не по прописке, допустим. Действительно, вот предположить, вот у нас есть 5 фактов, да, по которым ты можешь точно учиться, сможешь учиться по усиленной программе. Если там отсутствует хотя бы 2, все не можешь. Если хотя бы 1, все не можешь. Или там, если присутствует хотя бы 1, то можешь. Вот как тут понять?
3: Ну, вы же понимаете, что это все индивидуально.
1: Абсолютно.
3: И опять же я вернусь, что это индивидуально решается со специалистом. Вот только что нам Жанна Анатольевна сказала, что смотрите, для того, чтобы ее дочь была успешна, родители занимаются ею полностью, то есть они ее лечат у врача, они ее корректируют и развивают у специалистов. То есть, посещая детский садик, они еще дополнительно ходят к специалистам. То есть, они ей создали все условия для того, чтобы в будущем пойти и обучаться в гимназии. То есть, мало того, что ребенок получает нужные знания, они закрепляют ее нервную систему, они приводят все психические процессы в норму. Естественно, ребенок сможет очень легко усваивать школьную программу. Если родители

0: этого не делает, если ребенок ребенком не занимаются, его там забирает бабушка из садика, там они идут там домой, он смотрит телевизор, сидит целый день в телефоне. Ну, в гимназии ребенку будет очень тяжело учиться, потому что гимназия – это ряд условий, которые нужно соблюдать, ряд правил, которые нужно четко соблюдать. То есть, если в обычной школе, ну, где-то программа, ну, я не могу точно это утверждать, потому что мои дети уже выросли, но, слушая родителей, я делаю вывод, что в общеобразовательной школе программа, ну, наверное, какая-то может быть мягче, может быть, не какие-то, ну, какие-то требования не такие сильные, как в гимназии.
1: О нюансах подготовки к школе после детского сада мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама.
3: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
6: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
7: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
8: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Тема, которую мы сегодня обсуждаем с родителем и педагогом, скоро в школу. Вопрос к специалисту. Наталья Николаевна, еще один момент, который меня волнует не как родителя, а как специалиста-речевика. Почему родители не прислушиваются к рекомендациям воспитателей направить ребенка к логопеду?
1: Ой, для этого очень много причин. Вот, знаете, некоторые говорят так. Можно я прямо из опыта буду примеры приводить? У нас папа ровно так же себя вел, так же разговаривал. Вырос, и все нормально. Был даже такой случай, когда мне говорили, это у нас кровь смешанная, поэтому у нас такой ребенок.
0: Картавый, допустим, да?
1: Родители придумывают разное. Или, допустим, они идут к специалисту, неграмотному попадают специалисту. Сейчас же очень много специалистов. Кто-то работает со специальным образованием, кто-то просто зарабатывает деньги. Они идут к какому-то некомпетентному специалисту, который им говорит, да все нормально, вот там пару упражнений, и все будет хорошо у вас. То есть это все зависит от родителей. Темп, жизненный темп сейчас у нас очень мобильный, очень высокий. Нет времени у родителей. Все хотят заработать больше денег. Сейчас вы же видите, что система воспитания очень сильно поменялась. Сейчас система воспитания какая-то, со стороны родителей, как потребительская идет. То есть я отдал ребенка в школу.
0: Вы мне должны,
1: супер-человек. Да, вы мне должны, но школа это же не исправительная колония. Никто никому ничего не должен. Да, и логопеды, они работают с речью ребенка. То есть, если ребенок посещает детский сад, воспитатель ему говорит, ваш ребенок не справляется вот в такой-то области. Давайте возьмем обычную область, художественно-эстетическую, там, где, как кажется родителям, взял кисточку и рисует. Но там же процесс воображения, мышления, внимания, речь, это все одна зона, развития мозга ребенка.
0: Жанна Анатольевна сейчас удивилась.
1: Поэтому я призываю, уважаемые родители, если вам дают рекомендацию воспитатели, пожалуйста, обратитесь к специалистам.
0: Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
5: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя.

0: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Сегодня мы обсуждаем тему «Скоро в школу». У нас в гостях мама Жанна Анатольевна и специалист, педагог Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, еще вопрос к вам адресую. Вот смотрите, нам через там 3 месяца в школу, у нас выпускной. И мы что должны как психологически быть вот готовым? Потому что через 3 месяца абсолютной свободы, условно говоря, да, наступит совершенно другая эра у ребенка. И у родителей тоже. Вот расскажите, дайте, пожалуйста, совет, как подготовиться.
1: Ну, я так думаю, что прошел выпускной, дети попрощались в садике, кого-то забирают в отпуск, кто-то остается в садике и ходит до самого сентября. Но я всегда советую родителям, дайте время детям отдохнуть. Наступило лето, пусть дети отдыхают перед школой.
0: Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, Жанна Анатольевна, ну вы все-таки что будете предпринимать? Вот как будете решать вопрос, отдавать в этом году девочку в первый класс или нет? Или вы уже решили, все, нет?
2: А, нет, мы решили, что мы отдаем дочь в первый класс.
0: Все-таки?
2: Все-таки, да. Ну, потому что в это уже немало вложено. Ну, в плане эмоционального, познавательного развития, там, здоровья. Ну, что ребенок, и я вижу, что ребенок уже с каждым месяцем, даже сейчас уже, да, остались там какие-то считанные месяца, да, первого класса. Ну, то есть, я думаю, что ребенок готов. Но все равно будут трудности, все равно это эмоционально как-то сложно. Первые там эмоции будут, ой, как здорово, там новые друзья. Тем более, как бы, ну, это зависит индивидуально от каждого ребенка. То есть наша дочь, она очень коммуникабельная, она очень любит новые знакомства и без проблем знакомится с новыми друзьями, товарищами там.
0: Наталья Николаевна, вы поддерживаете решение такое?
1: Я полностью поддерживаю Жанну Анатольевну, потому что ее дочь – это моя воспитанница, она посещает наш детский садик. Жанна Анатольевна – активный родитель, она активно сотрудничает со всеми специалистами. Поэтому, да, мы уже давно приняли это решение, что, конечно, ребенок пойдет в школу, она будет успешно обучаться.
0: Наталья Николаевна, вам, как специалисту, так сказать, на ход ноги, хочется задать еще один вопрос. Как перезагрузить себя родителю, чтобы он свои неоправданные ожидания на жизнь не пытался воплотить в своем ребенке. То есть, так, мы с 1 сентября в школу, мы только на одни солнышки, потом только на отлично, потом только на красный диплом и будем дипломатами. Как себя вот узды, так скажем, подпряжать?
1: Для благополучия ваших детей первое, что
0: взаимоотношения с ребенком.
1: Да, и для взаимоотношения с вашим ребенком, для его благополучного вхождения в новые этапы его в жизни, в школу, я советую всем родителям успокоиться. Это первое, что вы должны сделать. Ни в коем случае, это первая ошибка родителей, внушать детям оценочную систему, что ты должен быть отличник. Лучше спросите ребенка, что ты новое узнал в школе. Не забывайте, что ваш ребенок еще малыш. 7 лет – это еще маленький ребенок. Поэтому обязательно соблюдайте режим. Вы должны вовремя вставать, вовремя ложиться спать. Когда вы будете ребенка утром, он должен видеть вашу улыбку, он должен видеть ваше радостное настроение. Обязательно накормите ребенка каким-то завтраком. Если вы куда-то опаздываете, ни в коем случае не торопите ребенка, потому что прерогатива распределения времени – это родительская прерогатива. И если что-то вы не успеваете, это ваша ошибка, не ошибка ребенка. Прощаясь с ребенком, не настраивайте его на негатив, не давайте ему никаких ценных,
0: как на ваш взгляд,
1: да,
0: советов.
1: Да, ценных, на ваш взгляд, советов.
0: Причиняйте добро.
1: На вроде таких, что там не бегай по школе, не обижай никого. Лучше посылайте удачи ребенку. Когда вы встретили его из школы, если вы видите, что ребенок не хочет с вами разговаривать, ну дайте ему немножко отдохнуть. Вспомните себя, когда там вы прошли целый рабочий день. Если вы видите, что ребенок возбужден, ему нужно срочно что-то рассказать. Здесь и сейчас нужно выслушать своего ребенка. Придя домой, не нужно делать, начинать сразу же уроки. Дайте ребенку 3-4 часа отдохнуть.

0: делая уроки, делайте между предметами, естественно, паузы. Не нужно начинать делать там русский, затем математику. Между ними должен быть перерыв. Не торопитесь сразу помогать ребенку. Пусть немножко он самостоятельно поработает. Если вы начали помогать ребенку, значит, все домашние дела вы должны отложить. Когда вы укладываете ребенка спать, не забывайте, что ему нужно обязательно прочитать сказку, может быть, послушать какую-то песенку. Ведь завтра вас ждет радостный новый день полных событий. Если вы будете соблюдать все эти правила, у вас будет все успешно с ребенком.
1: Спасибо большое, Наталья Николаевна. Спасибо большое, Жанна Анатольевна. Сегодня мы в программе «Дети 360» говорили о том, как экологично друг для друга собраться в первый класс. Спасибо большое. К новым темам мы вернемся буквально через неделю в программе «Дети 360». Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссии у официального дилера «Лада Осмота Тагил», Свердловское шоссе, 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
6: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
8: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается малооблачная погода. Осадки пока не прогнозируются. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду без осадков. До плюс 29 в течение дня. Ветер южного направления 3 метра в секунду. И атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Элок, Халид и их новый трек с названием «Dive into me», что можно как неоднозначно перевести «нырни в меня». Да, вот так. Ну или, конечно же, будет правильно «погрузись в меня», «полностью мной овлади» и так далее. Все, конечно же, про чувства, друзья, не про то, что вы подумали. Здесь все о чувствах. Голосуем на ekoradio.ru на нашем сайте за эту новиночку. И ждем хит-парад топ-30, который пройдет в 16.00. Там посмотрим, чего достигнет эта новиночка, да и все новиночки в целом. Мы же продолжаем нырять в теплую нашу эковалу, где масса музыки, которая будет вас сегодня сопровождать прям классным вайбом вдогонку к теплой погоде. Если кто-то там не был на улице, за окном очень даже жаренько, и советую прогуляться. 13.10 на среднем Урале. Всех приветствую в этом часе. Нас кто ждет? Пицца, Леонид Агутин, Робин Шульц, Зиверт, Леди Гага, Люся Чеботина, Джон Смит и также Женя Трофимов вместе со своей бандой. Комната культуры, их мега-хит под названием «Добегу». Айула прямо сейчас с этническим треком «Хомай». Запустим ваши колоночки. Лови, наслаждайся, классного тебе дня. И поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое «Пломбир» «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

долете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний отдел, 2026 год.
5: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
6: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: очень приятный трек, который всегда в радость послушать. Это Флештроника «I Can't Stop Deja Vu» называется эта композиция. Мега-хит из далеких, уже даже не помню каких годов. На очереди у нас мод со свежим хитом, который тоже неплохо заходит. «Одинок.нет» называется он, его и послушаем прямо сейчас. 13.41 на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио».
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на «Эко-радио». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
5: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркие и динамичные «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
6: Реклама «ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в нижнем

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду, осадки пока не прогнозируют, и до плюс 29 в течение дня. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эльдо радио. Новинка эфира.

Вот это знакомое до боли «Hey na na na», но уже в новом звучании. Миша Миллер постарался, взял оттуда вот этот припевчик и сделал свой трек с одноименным названием. Новиночка ждет на karadio.ru, не забывай зайти и проголосовать. Напомню всем, кто отслушивает хит-парад ТОП-30, он начнется уже буквально через пару часиков в 16.00. Старт не пропусти, посмотрим, кто и чего достиг за эту неделю. Полина Бажова придет и расставит все по своим местам. Пока что 14.10 на Среднем Урале, суббота, выходной день. Всех поздравляю с этим величайшим событием. Наконец-то пережили тяжелую трудовую неделю и наконец наступили наши любимые выходные. Да, сегодня будем отдыхать и слушать любимую музыку дальше. В этом часе нас ждут не только музыка, но еще и информационный проект «Отдых на все 100». Узнаем, как можно неплохо отдохнуть благодаря Вадиму и Ане Ширяевым. Ну и, конечно же, Дон Диабло в этом часе, Филатов Кэрос, Феликс Йен, Джонни, моя Мишель Баста, Кангс Вес Кукин и Полина Гагарина. Коста Ла Коста прямо сейчас расскажет нам свой трек на ночь. Ну а мы его послушаем. Дело громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2020.

0: год.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей.

0: золотых на все 100. Туристический проект на Эко-радио.
1: Вы слушаете Эко-радио. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем туристический проект «Отдых на все 100». Мы рады вас приветствовать. В этой программе мы вместе с вами анализируем самые важные туристические новости и делимся travel-лайфхаками. Депутаты Государственной Думы предлагают существенно ужесточить ответственность авиакомпании из-за овербукинга. Давайте напомним нашим радиослушателям, что овербукинг – это такое явление, при котором авиакомпания продает больше билетов, чем фактическое количество посадочных мест в самолете. Почему авиаперевозчики могут так поступать? Дело в том, что они опасаются убытков. Авиакомпании предполагают, что некоторые пассажиры непосредственно перед авиарейсом могут, например, воспользоваться своим правом вернуть авиабилеты, если, конечно, такая опция предусмотрена условиями их тарифа, или могут оформить так называемый вынужденный возврат, например, если человек заболел. И в этих случаях авиакомпании придется вернуть пассажиру полную стоимость авиаперевозки, а билеты другим пассажирам авиакомпания уже продать не успеет. И вот в таких случаях авиакомпании стараются продать немножко больше авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете. Давайте постараемся разобраться, что же предлагают депутаты Государственной Думы.
0: Отдых на все 100. Все о туризме.

0: В России предлагают увеличить размер штрафов для авиакомпаний за овербукинг, а пассажирам выплачивать компенсации автоматически, без судов и разбирательств. Соответствующая инициатива направлена в Минтранс. В письме указывается, что санкции за недопуск путешественника на рейс из-за нехватки мест должны быть увеличены вдвое. При этом перевозчик также будет напрямую перечислять клиенту половину от суммы штрафа, независимо от того, вернул ли он деньги за билет и предложил ли альтернативный перелет. Кроме того, планируется закрепить норму, согласно которой автоматическая компенсация не отменяет права пассажира на возмещение дополнительных расходов, морального вреда и других предусмотренных законом выплат. Ожидается, что такие меры усилят финансовую ответственность авиакомпаний за сверхбронирование, подтолкнут их к более точному планированию загрузки рейсов и сократят число судебных разбирательств. Об этом сообщает «Коммерсант».
1: Отдых на все 100. Туристический проект на Эхо-радио.

0: Отдых на все 100. Туристический проект на Эко-радио.
1: Понятно, что овербукинг для авиапассажира явление крайне неприятное, когда человек покупает билет на самолет, приходит в аэропорт, а прямо перед гейтом или во время регистрации ему заявляют: извини, но, к сожалению, места именно для тебя на борту воздушного судна не хватает, потому что у нас больше продано билетов, чем кресел в самолете. И тогда, конечно, авиакомпания должна предлагать человеку какие-то варианты, и очень важно, чтобы в законодательстве была прописана четкая ответственность и четкий порядок действия, как должна поступать авиакомпания в случае овербукинга, или каким образом авиакомпания должна компенсировать человеку те неудобства, которые, безусловно, авиапассажир понесет в связи с этим овербукингом. Но здесь важно подчеркнуть, что в большинстве случаев все-таки овербукинг – это именно желание самой авиакомпании. Конечно, бывают ситуации, при которой у авиакомпании может сломаться более большой самолет, и тогда они используют воздушное судно меньшей вместимостью. Но это все-таки не слишком распространенные ситуации, и в основном авиакомпании принимают именно осмысленное решение об овербукинге. И вот в этих случаях важно, чтобы действительно была прописана ответственность, и чтобы авиакомпания понимала, на какие финансовые риски, на финансовые потери она пойдет, если этот овербукинг будет введен. Справедливости ради давайте отметим, что, конечно, с овербукингом граждане сталкиваются не столь часто, как, например, в последнее время с задержками авиарейсов в российских аэропортах, которые в том числе часто связаны с соображениями безопасности. Здесь напомним, что уже действующее законодательство довольно подробно указывает авиакомпаниям, что авиаперевозчики обязаны сделать и какие сервисы должны предоставить пассажиру во время задержки, в том числе вынужденной задержки авиарейса. Здесь просто важно добиться от авиакомпании, чтобы они эти требования закона соблюдали. Ну и напомнить в очередной раз нашим авиапассажирам, на что они могут рассчитывать в случае задержки рейса. Давайте напомним, что через 2 часа после задержки авиакомпания должна предоставить напитки. Причем здесь очень важно отметить, что это именно должны быть напитки, потому что очень часто предоставляются ваучеры для получения напитков. И когда человек идет в магазин в аэропорту, оказывается, что суммы ваучера не хватает на покупку напитка. И вот в этом случае можно требовать именно от представителя авиакомпании, чтобы был предоставлен именно напиток, или чтобы была начислена такая сумма в ваучере, которая позволила бы этот напиток в магазинах аэропорта купить, хотя бы бутылку воды. Вторая возможность — через 4 часа задержки получить горячее питание. Но здесь все-таки авиакомпании стараются, что первое, что второе требование исполнять, и горячее питание в том числе предоставлять. Но опять-таки в некоторых аэропортах предоставляются ваучеры, и часто суммы в этом ваучере не хватает на получение горячего питания. И опять, как и в случае с напитками, можно обращаться к представителю авиакомпании, требовать, чтобы был исполнен закон, чтобы авиакомпания именно предоставила или горячее питание, или доначислила такую сумму денег, которая бы позволила это самое горячее питание получить в ресторане аэропорта. Ну и третье — это возможность получения бесплатной гостиницы при задержке авиарейса в дневное время на 8 часов, а в ночное время на 6 часов. И вот с этим пунктом, к сожалению, очень часто бывают проблемы, когда авиакомпании, их представители впрямую отказывают авиапутешественникам в их праве, законном праве, подчеркнем, получить гостиницу, и говорят, что человек может сам за свои деньги эту самую гостиницу

0: гостиницу арендовать, снимать, а потом уже обращаться к авиакомпании с соответствующей претензией, прилагать документы, подтверждающие расходы, и требовать возврата денежных средств. Но очень часто даже такие меры не позволяют вернуть деньги, и приходится обращаться в суд. И вот здесь очень важно, чтобы сейчас и представители законодательной, и представители исполнительной ветви власти могли бы добиться от авиаперевозчиков, чтобы вот эти вот требования закона, они реально бы исполняли. То есть тут даже ничего нового придумывать не нужно, просто нужно добиться, чтобы вот то, что принято, просто авиакомпании исполняли, а если они не исполняют, они должны четко понимать ту ответственность, с которой они столкнутся в связи с нарушением прав пассажиров. Благодарим всех наших радиослушателей, которые были в сегодняшнем выпуске проекта «Отдых на все 100». До новых встреч в эфире Экорадио.
1: «Отдых на все 100». Туристический проект на Экорадио.

Ну где же мой суженый? Задается вопросом Рэй в своем веселом треке под названием Where's My Husband? И даже немножечко описывает свои параметры, чтобы он ее поскорее нашел. Да, вот да, друзья, делают уже и такие композиции. Берите на заметку. Майя Мишель у нас на очереди с треком под названием «Не поняла». Баста вместе с ней, что не поняли, разберемся.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
2: Ну и попал я в переплет.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные BLG и интеллектуальные JQ с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Об этом и поет, что я, как эспрессо, после меня просто невозможно уснуть, друзья. Русская версия есть в интернете, можете обязательно послушать. Закрываем этот музыкальный час Арчиком и Асти, Артемом Качером с мегахитом под названием «Грустный дэнс». Let's go!

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, осадки пока не прогнозируются, до плюс 25 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду без осадков, до плюс 29 градусов в течение дня, ветер южного направления 3 метра в секунду и атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Дима Билан и Анна Асти. Их новый совместный трек «Эпилог». Ребята, в принципе, очень даже популярны и по раздельности, по отдельности. Сейчас они решили скооперироваться, чтобы стать, наверное, еще популярнее с этой композицией. Будем надеяться, что она влетит в топ-1, ну или хотя бы в нашем чарте топ-30. Можете уже залетать на сайт akaradio.ru и голосовать. Менее чем через час уже начнется хит-парад топ-30. Там мы поглядим, чего достигнут эти ребята со своей новиночкой. 15.10 в нашем городе прямо сейчас. Всем здравствуйте, друзья. Суббота у нас на календаре, с которой я опять же всех поздравляю и желаю хорошо провести выходные, потому что погода хорошая, не обещает никаких пока что осадков и тепло за окном. Обязательно музыку берите с собой, чем бы вы ни занимались, но лучше это сделать, поделать на природе. В этом часе нас ждут Леша Свик, Медуза, Бахти и Туркин, Ирбокс и Лэйди Гага. Прямо сейчас Алекс Гаудино залетает в колоночки с треком «I love you» или же бывший Сани. Дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
7: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
8: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
9: Звони 963-800.
8: Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Интриганты в виде Бахти и Туркена и их трек-интрижка здесь, где, ну, всегда, в принципе, все композиции сходятся к тому, что какие-то сплетни, интриги и так далее. Интересный у них, конечно, репертуар. И бокс у нас на очереди с треком Graceland. Буквально свежая композиция, которая вышла не так давно. Очень крутая, слушай.

0: Авторадио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других, а также на рок-фестивале.

0: Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

с ремейком на Avicii, Good Feelings называется композиция, которая все еще вот прям как родная. Градусы у нас на очереди с треком «Будем жить», который, надеюсь, будет точно таким же, как и у Флорайды. Делай громче, погнали!

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах. Об автостраховании и правилах дорожного движения. О транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
4: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

И мы совсем скоро узнаем, какие треки забрались выше за текущую неделю в хит-параде ТОП-30, который стартует буквально через 5 минут. Полина Бажова ворвется в студию и нам все расскажет и расставит по своим местам. Закрываем этот музыкальный час с помощью Purple Disco Machine и мега-хитом под названием Honey Boy. Дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 17 мая, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 21 градуса до плюс 29 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.

0: Доброго дня всем, кто с нами, кто слушает Эко-радио. С вами Полина Бажова. Сегодня прекрасный день. Во-первых, это суббота. Во-вторых, на улице настоящее лето. Ну, а в-третьих, только что стартовал хит-парад. А это значит, что в ближайшие два часа мы будем слушать главные хиты этой недели. Почему я так уверена, что это главные хиты? Потому что за них голосовали вы на нашем сайте ecoradio.ru. Ну, а мы вашему мнению, конечно же, доверяем. Только что прозвучала Beowulf с композицией «Феникс». Она открыла хит-парад. Сегодня ей достается 30-я строчка. Ну а на 29-м месте Тедди Свим с композицией Mr. Know It All.
1: 29-е место.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
3: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. 26 место.

В хит-параде на Эко-радио 22 место. Поднимаемся выше и прямо сейчас на 21 строчке немецкий диджей и продюсер электронной музыки. Это Алле Фарбен и композиция «Body Talk».

0: Эко-радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио.

0: певец, автор песен, инфлюенсер. Его сингл в 2025 году Ordinary возглавил чарты в нескольких странах, включая Австралию, Канаду и Великобританию. Этот трек принес ему популярность. Ну, а теперь на весь мир звучит трек Fever Dream. Именно он прозвучал только что и сегодня в хит-параде на Экорадио 19 место. Под номером 18 Авалан Рокстон.
1: 18 место.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад. Топ-30. 17 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Своевременный шиномонтаж. Уверенность на дороге. Правильный баланс. Точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов.
4: 15 треков позади, впереди в следующем часе еще ровно столько же. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать новинку эфира, которая нуждается в вашей поддержке и, я считаю, она достойна попасть в хит-парад. Новинку в этот раз представил Коста Лакоста, загадочный исполнитель. Называется новинка у него «Cherry Lady». В новом треке он погружается в стилистику 80-х и отсылается на одноименный хит культовой группы Modern Talking. Слушаем и голосуем на сайте ecoradio.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 17 мая, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 21 градуса до плюс 28 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.

0: новыми яркими эмоциями. Ну и плюсом ко всему лучшая музыка для вас. Прямо сейчас стартовал второй час хит-парада. Слушаем те композиции, за которые вы голосовали на сайте ekoradio.ru. Только что на 15-й строчке прозвучал проект Lee Box и композиция Graceland. Поднимаемся выше на 14-ю позицию. Здесь стильный трек. Трэп Мафия Хаус и композиция Мафия Стайл.
1: 14 место.

0: Эко-радио. Реклама. Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
1: Реклама. ООО «Заповедник». Нижний Тагил.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Лучшие треки недели по версии Эко-радио.

Идеальная композиция для жаркого весеннего дня. Это Боб Синклар и Кайза. Композиция «I Can't Wait». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 9 место. Напомню, что вы можете улучшить результат. Голосуйте за любимую музыку на сайте ekoradio.ru. Ну а следом идут «Two Colors», «Remind to Forget». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 8 место.

начать действовать. Не нужно ждать понедельника, не нужно ждать знака. Самое лучшее время – это сейчас. Об этом и поет Мария Краймбрери «Давай не ждать». Сегодня в музыкальном чарте «Экорадио» 7-е место. Чуть выше и чуть больше голосов в этот раз у певца, которого зовут Зайн, и композиция «Die for me».

0: чартов.
1: И еще один обзор новинок, новинок этой недели. Дима Билан и Анна Асти выпустили совместную композицию. Называется она «Эпилог». И вот певица отметила, что работа с Димой стала для нее особенным и трепетным опытом. По ее мнению, им удалось найти гармонию и цельность в хрупком творческом процессе. А вообще песня «Эпилог» — это очень чувственная личная работа о том, что после бывает в разы сильнее и важнее, чем все, что было до. Слушаем и голосуем за трек на сайте ekoradio.ru.

Ну и переходим к самой интересной части хит-парада. Узнаем, кто набрал больше всех голосов, кто вошел в тройку лидеров. И бронза хит-парада в этот раз достается певцу, которого зовут Иван, и композиция называется «Hollow».

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Открылся новый магазин зоотоваров «Заповедник» по адресу Уральский проспект 54А. Большой выбор товаров для животных. Корма, лакомства, игрушки, аксессуары, ветаптека и средства для ухода и гигиены. Любимые бренды и выгодные цены. Ждем вас каждый день с 10 утра до 9 вечера.
2: Реклама. ООО «Заповедник», Нижний Тагил.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Она палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам.
1: «Ума палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
3: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От

0: планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
2: Неофита. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
6: Let's go.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Неофита. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

беспокоишь. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током.

0: Просто разрешение Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Дети, 360!
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня
5: и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети, 360!
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
6: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
4: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Ну что ж, дорогие друзья, сумерки возвращаются. 23 мая. Сумерки. Весенняя версия. 9 эпизод. Клуб 3-8. И три артиста. Фонарев, Максим и Систер Свит. Три артиста, три лейбла, три видения и одна энергия. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство знаковых диджеев и продюсеров Максим и Систер Свит, которые формируют облик современной прогрессив-сцены. Новый эпизод станет уникальной точкой пересечения трех музыкальных философий и трех лейблов – Digital Emotions, Sanguara и Лучи Света. Три разных взгляда и один бесконечный поток качественного прогрессивного звучания, объединенные общей философией – музыкой чувств и музыкой движения. Максим – международный диджей, продюсер, основатель ведущих лейблов Sanguara и Sanguara Tales. Тонко передающий слушателю весь спектр эмоций. Искренность его творчества быстро завоевала сердца огромной аудитории, а география выступления его своим размахом. Он очаровывает публику на андеграундных мероприятиях эмоциональным колоритом и эксклюзивной музыкой. Систер Свит – диджей, музыкальный продюсер из Москвы, а также резидент лейбла Digital Emotions. В своих сетах Систер Свит мастерски сочетает прогрессив хаус с органическими вибрациями, создавая чарующие миксы, которые покоряют слушателей по всему миру. Они всегда наполнены драйвом и эстетикой. Ну и, наконец, вечерние сумерки. Это не конец дня. Это начало другого измерения, где музыка становится осязаемой. Мы ждем вас 23 мая, чтобы вместе создать вечер, наполненный энергией и дружелюбием. И, конечно же, невероятной музыкой. Билеты на сайте fonarev.com. Ну а теперь все внимание на музыку. Сегодня очень весенний по настроению выпуск. Красивый, атмосферный и в конце весьма динамичный. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки.

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Вместе с вами я, Владимир Фонарев, и я с большой радостью сегодня в середине программы представляю свой гастрольный график. 30 апреля, четверг, да, это будет четверг, кетчап и ламповая вечеринка Digital Emotions с участием наших резидентов. 1 мая выступление в ВК Стадиум в Москве на вечеринке, которая принимает также участие Али и Фила. 8 мая также Москва и гастро Бар Блэк. Ну а 23 мая вечеринка «Сумерки», клуб «Треп-8». Ждем вас!

Ну что ж, дорогие друзья, я сегодня постарался, чтобы вы максимально получили удовольствие от того микса, который вам подготовил. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com. Также вы можете найти их в iTunes в разделе «Подкасты». Мне очень приятно, что мой подкаст благодаря вам не выходит из десятки лучших музыкальных подкастов нашей страны. На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и на наш канал Макси Фонарев. Напоминаю, что 23 мая очередная версия вечеринок «Сумерки». Билеты на сайте fonarev.com. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
4: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком Quantum от Anima и Chris Avantgarde. Anima — итальянец, половина дуэта Tale of Us. Chris из Лондона, пишет для кино. Их звук — космическая техно с глубокой атмосферой. Полетели.

закончился Bring a Friend от Hood Rich, минималистичный тех-хаус с игривым настроением. Далее La Leçon Particulière от Laverne и Francis Lai, французская классика в электронной обработке. Трек переносит слушателя в другое измерение, кинематографичный звук с глубоким наследием.

В эфире «Бимбо» от «Севек» и «Crime Scene» – артисты европейской сцены, ориентированные на басовую музыку. Вы слушали «Овердрайв». С вами был Алексей Крафт. Слушайте правильную музыку.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
4: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.

Добро пожаловать в Overdrive. С вами Алексей Крафт. Открываем час треком Brace Yourself от Thomas Krings, немецкий продюсер, работающий в техно-хаус сцене. Релиз на лейбле Klangwelt Records.

В эфире «Гагрув» от «Прок энд Фич». Дуэт из Брайтона основали лейбл «Floor Play Music». Работают вместе с середины 2000-х, регулярно выпускаются на Tool Room и Axtone. Трек вышел на Stereo Productions.

Далее звучит Deep Down Inside от Air Sand и Туранника А. Air Sand – российский продюсер, Туранника А – представитель восточной сцены. Коллаборация на лейбле Suanda Voice – этнические текстуры с современным грувом.

0: Pixie Craft Overdrive.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

All right.

0: Заканчиваем час треком Never Get Down от Air Sam и Туранька. Финальный акцент нашего эфира – энергичный грув с этническим оттенком на лейбле Suwanda Voice. Вы слушали Overdrive. С вами был Алексей Крафт. Слушайте правильную музыку и оставайтесь с нами.
1: Step

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Это радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.